истинный Бог наш, молит вами пречистую Своей Матери, святых славных всехвальных апостолов, преподобных и богоносных всех наших, и всех святых, праведных и мучеников и исповедников,